Он шрапнул и подработал. Командиры подработали. Партизаны и партизаны. На вас смотрим весь мир, как на силу способны. Уничтожим. Разбойничьи. Только вырастет захват. На вас смотрят все народы Европы. Временно подпавшие под игр, немецкие тираны. Как вас не касается. Великая освободительная миссия выполнена. Будьте же достойны. Вы идете в войну освободительную.